0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Напередодні Дня Незалежності указом президента помилованы 32 человеки, 28 из яких осуджены за злочинство экстремистской накерованности. Как поведомляет телеграм-канал «Пул Першага», керовником державы помилованы 20 жанчин и 12 мужчин. Усе яны признали вину и раскаяліся. Бесплатные консультации для малозабеспеченных громадян сегодня проведут адвокаты у всех территориальных коллегий с нагоды Дня Незалежности. Акция пройдет в первой половине дня в устной форме. Громадяне смогут звернуться с пытаниями, которые не потребуют ознайомления с документами и не связаны с предпринимательской деятельностью. Подробная информация размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Военно-исторический фестиваль «Багратион», примеркованный до Дня Незалежности, пройдет завтра на линии Сталина. Кульминация мероприемства – реконструкция «Минский котел», примеркованная подвигу 5 советских артиллеристов, удостоенных звания Героя Советского Союза за бой под Узлянами. Организуют так само працу экскурсийных и интерактивных зон, показальное выступление кинологов, концертную программу и катание на военной технике. Для зручности запустят додатковый автобусный маршрут номер 948М. Национальный банк Беларуси сегодня презентует памятную монету «Костел Святого Михаила у Новогрудку». И она присвечена Новогрудскому храму и выпускается в двух вариантах. Медно-никелевая номиналом 1 рубель и коштом 60 рублей, а так само серебряная 20-рублевая коштом 590 рублей. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами ливни, навальницы, махчимый град и шквалистое взмоцнение ветру. Температура поветра до 33 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродня 22-24, у Бресте 23-25, у Витебску 27-29, у Могилеве 30-32, у Гомеле 31-33, у столицы до 27 градусов тепла, короткочасовый дождь, навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Переговоры Александра Лукашенко с президентом Индонезии Прабова Субьянта стартовали в Джакарте. Встреча лидеров двух стран проходит в межах официального визита руководителя белорусской державы в азиатский регион. Программа другого дня предусматривает обмеркование совместных проектов в узком и поширенном составах. Главным выником встречи высокого уровня станет подписание буйного пакета междержавных погоднений и пятигодовой дорожной карты сотрудничества. Рекордный пакет погоднений на миллиард долларов подписали удельники первого форума регионов Беларуси и Китая в городе Ланчжоу. Программа мероприятия объединила представников всех областей нашей страны из свыше 20 китайских провинций. Баки заключили около 40 документов для развития совместной гандлевой и науковой кооперации. Первый наместник керовника урада Миколай Снапков заявил о поспеховом выполнении доручения у лидеров двух держав по умоцыванию межрегиональных связей. Выником встреч стало притягнение новых резидентов у парк «Великий камень» и подписание логистичных контрактов у Гродинском регионе. Сборные Бельгии, США и Англии вышли в финал, в 1/8 финалу чемпионата света по футболу. Англичане переиграли команду Демократической Республики Конго с ликом 2-1. У свою чергу бельгийцы здійснили справедливый подвиг у матче супроти Сенегала. Яны соступали по ходу встречи с ликом 0-2, але вырвали перемогу. Вырашальный гол на последней хвилине додаткового часу с пенальти установил кончатковый лик 3-2. Зараз уже відомі такие пары первого раунда плей-офф, как Англия, Мексика, Норвегия, Бразилия, Канада, Марокко, Парагвай, Франция. Бельгия згуляє супроти Злучених Штатов Америки. Державтоінспекція папярэджвае аўтааматараў, што сёння мабільныя камеры контролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага і Радыяльнай. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць хуткасць на праспекце Шміта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на праспекце Савецкім, на вуліцах Радужнай і Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рэчацкім і вуліцы Савецкай. Зараз у Мінску плюс 21, по даных Белгідрамета. Сёння у Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымы грады, шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 33 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца у Гродні плюс 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33. У сталіцы да 27 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для всех.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Четвер, маленечкая пятница, як мы ее любим называть, нарэшце надышла и радуя нас. А еще ведаете, нас радуя тое, что на горизонте уже, видать, выходные, великие выходные. А я сегодня надзвычай усцешана, бо у дуэт веселых тваров да Евы Пламеновой доброй раніцы долучился гукарежиссер Алексей Рыбин. Леша, доброй раніцы, нарэшце ты до нас пришел. Вось літеральна учора я вось скажу нашим слухачам, мы не поспели завершить одну вельми важную размову. Так я такой махчимостью скорыстаюсь и запытаю тебе. Ой, Леша, все равно не башу. Так, вертаюсь на свое место. Як ты ставишься до лазни? Вось вельми серьезное пытание. Ну ты мне покажи так. Ну больше, меньше, не подобается, хожу, не хожу. Леша думает, так, зараз он скажет. Ага, ага. Выкористовывает технику специальную, студийную, и нам зараз будет отказывать на вельми серьезное пытание. Алексей, коли ласка.
2: Всем доброе.
1: Ага, еще нам допоможите, гукорежиссер, допоможите, коли ласка, так.
2: Так, усім добрые раніцы. Ну, добра ставлюся, але не памятаю, коли уже был апошний раз.
1: Вось так, справа вот такая у нас, Алексей. Зараз буду тебе рассказывать про японскую лазню. Какие там есть тренды? Махчыма, ты зараз послухаешь и захочешь еще больше туда сходить. Японцы запустили лазню на рейках. У техніку едешь и небыто паришься, вось так. У техніку Шикішима называется он, есть купе, где можно попариться и полежать одночасово у ванной, любуючыся при гэтым пейзажами прямо под час руху. Сам техник, дарыч, различен усяго на 34 пассажиры, а туры должатся от 2 до 4 дён. Мы с Васем увесь червень только про лазню и рассказывали. Загадывали, каб яна у яго нарэшце з'явилася там у казачным лесе. Ну и кто ведае, сябры, хутка вернется наш Вася. И

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица. Кропка

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, а ці любіце ви сюрпризи увогуле? Які сюрпризи ось у рок-музиці от рок-виконавців ваших любимих, може, отримлювали дійсті? Може, під час концертних виступлень, може, під час прослуховування на радіо дійсті приймали удел у нікій гульні? Діліться вашими коментарями у телеграм-каналі «Радіо Столиця», де так само у нас зараз починається голосування. У п'ятерці топ-рок-фактов. До речі, виглядає я на сьогодні так. Перший факт – це масштабні інсталяції гурта «Мьюз». Флешмоби фанатов «Грин Дэй» – это другий факт. Третий – эмоциональная спадщина «Линкен Парк». Четвертый – сувенир для «Блэк Саббат». И пятый – консервативный подход братов «Янг». На угол, вось, фанаты непосредно регулярно ладят рок-музыкантам грандиозные сюрпризы, изменяют ход концертов и кранают часом артистов навод до слез. Мы про это будем говорить у наших историях сегодняшних. Ну, а у телеграм-канале «Радио Столица» у нас есть короткий аннотация всех рок-фактов. Можно хутенько потекавиться и обрать самый интересный факт про сюрпризы рок-музыкантов. Что ж тычется вось неких сюрпризов от фанатов? Фан-супольность гурта «Мьюз» вядома масштабными креативными акциями. Гэтые флешмобы стали неотъемной часткой живых выступлений у музыкантов. Подчас тура у 2010-х годах их прихильники заполняли стадионы сотнями и тысячами великих желтых поветренных шаров. У некоторые из них они укладывали свои послания або аутографы. А подчас сусветного тура 2018-2019 годов внутри часом находились и сгорнутые подписанные плакаты. Эта практика была настолько популярной, что сам гурт выкористовывал ее у сет-дизайне. А после подчас тура у подтримку альбома «Will of the People» прихильники активно выкористовывали тематичные маски, каб подтримать концепцию гурта про обязличенный коллектив. Фанаты робили их сами и опранали на концертах подчас выконания заголовных треков.

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.
2: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. Студия с выпуском новин Владимир Казаков. Полное совпадение мэт на международных пляцовках и взаимную подтримку Минска и Джакарты подтвердил сегодня президент по выниках официальных переговоров. Александр Лукашенко отзначил, что щирая дружба и пленное сотрудничество связывают две державы уже больше за 13 годов.
2: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу. Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья. И будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
1: Александр Лукашенко из Индонезии накировался с рабочим визитом в Республику Союза Мьянма. На сегодня запланована встреча с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Лидеры держав проведут встречу в формате сам на сам для обмеркования наиболее актуальных питаний во взаимоотношениях стран. На порядку дня сотрудничество в промысловости, сельской господарстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по інших направках. Узмоцнены режим безпеки с уделом милиции и внутренних войск вводится в Беларуси в день незалежности. Правоохранники организуют часовые пункты догляду на всех официальных городских пляцовках. Аховывать громадские спокой будут сотрудники как в форме, так и в цивильном одении. Для ветеранов, тяжарных женщин и батьков с детьми открывают специальные коридоры пропуска в выгляде шатров с оранжевым куполом. Вартовые парадку закликают гостей свята приходить на мероприемство загодя, как позбегнуть великих чергов. У Мінску зараз плюс 25, по даных Белгидромета. Завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уночи по паўднёвым усходе, удзень на большей частцы территории краины, короткочасовые дажджы, месцами навальніцы и шквалістае ўзмацненне ветру, порывами до 15-20 метров за секунду. Ночная температура поветра плюс 11-21, удзень до 29 тепла. У областных центрах завтра в день чакается у Гродні плюс 22-24, у Витебску 24-26, у Брэсте, Гомелі і Магілёве 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 25 цяпла. У другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

Каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди, раз тебе смотрят

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. В студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Буйный пакет документов об стратегичном супрацовництве подписали Беларусь и Индонезия по выниках официальных переговоров. Галовным подчас встречи стало затверждение совместной дорожной карты развития на ближайшие 5 годов.
2: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. В этом плане нет закрытых тем. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
1: Акция «Проспеваем гимн разом» отбудется каля стылы «Минск. Город-герой». На святочной пляцовце будет организован великий концерт, который начнется о 9 вечера. А у 22.55 по всей краине прогучать ноты, которые кранают сердце каждого белоруса. У 23 годины яркий фейерверк осветит небо у 7 кропках Минска. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыта у вёсцы Озерцо Минска района запрошает 4 липеня на Купалле. Гостей чекая насыщенная программа «Плетение венков», «Купальское шесть» с обрадовыми песнями, «Великое семиметровое вогнище», майстер-классы по традиционных танцах и декоры с травы. Для детей подрихтовали особную гульнявую зону. Выступить фольклорные коллективы и гурты. Кульминация вечера станет фаер-шоу, початок у 16 годин. Минску зараз плюс 26, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, уночи по паўднёвому всходе, удень на большей части территории краины, короткочасовые дожди, местами навальницы и шквалисто узмацнение ветру. Ночная температура по ветру от 11 до 21, удень до 29 тепла. В областных центрах завтра в день чакается у Гродни плюс 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомеле, Могилеве 25-27. У столицы уночи 12-14, у день до 25 тепла, у другой половины дня короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Заўтра ў Беларусі вялікае дзяржаўнае свята Дзень незалежнасці. Святочныя мерапрыемствы будуць праходзіць па ўсёй краіне. Па традыцыі эпіцэнтрам святкавання ў 3 ліпеня стане Мінск. Каля палаца спорту з 10 до 23 будзе працаваць святочны кірмаш. Разам з тым з 12 гадзін до 23 пройдзе святочная праграма, прымеркаваная да Дня незалежнасці і гала-канцэрт «Разам Беларусь». У верхнім горадзе з 15 гадзін до 17 і з 19 до 21 запланавана канцэртная праграма «Мелодыі роднай зямлі», а ў 9 вечара каля стэлы «Мінск-горад-герой» пачнецца святочны гала-канцэрт і акцыя «Заспяваем гімн разам». У Дзень незалежнасці ў Мінску не будзе маштабнага ваеннага параду, але прыхільнікі названай тэматыкі знойдуць чым заняцца. Куды трэба накіравацца, дзе і што можна будзе ўбачыць, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы начальніку другога аддзела ўправлення інфармацыі галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Аляксандру Кісілю.
2: Военное ведомство традиционно выступает одним из главных организаторов и участников торжественных мероприятий. Личным составом вооруженных сил подготовлена обширная праздничная программа, которая охватит все регионы страны в пунктах дислокации соединений воинских частей. Особой популярностью, особенно у юных белорусов, пользуются военно-тематические площадки. Учитывая этот интерес, 3 июля в городе Герои Минске будет развернуто 11 таких площадок. Это в Парке Победы имени Максима Горького, Павлова, имени Уго Чавеса, Куросовщина, в Лошицком парке, возле Чижовки арены, в сквере Мулявина, на площадках у Першого национального гандлёвого дома, Яблоневого сквера, на стадионе военного городка микрорайона Уручи. Еще одна площадка развернута будет у монумента Кургана Славы.
1: А чем на гэты раз будут привабливать гостей военные, поделитесь сокрытами.
2: На площадках жители и гости столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения, военной и специальной техники. При этом, учитывая интерес, в этом году мы увеличили ее практически в два раза, до 80 единиц. Особый сюрприз ждет жителей в Парке Победы. Помимо современных машин, там развернется выставка военной ретротехники. Представит уникальные образцы советской инженерной мысли 30-х годов прошлого века. Это легендарные танки Т-26, мощный средний танк Т-28, колесно-гусеничные быстроходные танки БТ-2 и БТ-7, тяжелый штурмовой пятибашенный танк Т-35, сохранившийся до наших дней в единственном экземпляре. И, конечно, один из главных символов победы Т-34. Программа работы площадок также включает демонстрацию новейших образцов формы одежды, экипировку, работу фотозон, тренажеров, профориентационные точки, военно-спортивные конкурсы и выставки музейных экспонатов. Гости увидят выступления кинологов, воинов-железнодорожников, а также военных оркестров и артистов. Традиционно военнослужащие угостят всех желающих солдатской кашей. С более подробной информацией и временем выступления творческих коллективов на каждой из тематических площадок можно будет ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь. Хочу еще раз подчеркнуть, что работа военно-тематических площадок в дни государственных праздников уже стала доброй традицией, и наши граждане, особо самые юные и маленькие белорусы, с нетерпением ждут и очень рады новым встречам с военнослужащим белорусской армии. Всегда стараемся наши площадки насытить какими-то новыми элементами, новой эксклюзивной программой. Всех секретов раскрывать не буду, но для тех, кто придет на наши точки, будет подготовлено много сюрпризов. Поэтому приглашаю всех желающих, всех наших граждан, всех гостей нашей прекрасной страны. Приходите. Хорошее настроение, эксклюзивная программа. Самые активные участники конкурсов получат уже традиционно сувениры от Министерства обороны. Приходите, отпразднуем этот замечательный день вместе.
1: Ну, несомненно, что такие мероприемства не только позволяют с корыстью бавить час, але еще и серьезно популяризуют профессию радиму оборонять.
2: Таких примеров очень много. Я уже сам 5 лет хожу старшим на одну из тематических площадок, это парк Павлова. Приходят на эти тематические площадки семьями, бабушка, дедушка, папа, мама, детки маленькие. И вот у меня даже был пример, что на 9 мая на тематическую площадку пришел уже суворовец Минского суворовского военного училища, который сказал, что вот 4 года были у вас на тематической площадке, появилось желание стать суворовцем, и он поступил и стал суворовцем. И таких примеров очень много. Действительно, формат проведения и участвуют и суворовцы, и курсанты. Они могут поделиться своим опытом с молодежью, рассказать о военно-учебных заведениях. И вот как результат, да, действительно, многим после того, как им рассказали, непосредственно показали, рассказали о системе обучения, какие там особенности, многие выбирают профессию стать военным, защищать родину.
1: Ну, максимум, сделаем некое подогнение.
2: Ну и в преддверии праздника хочу выразить слова благодарности всем белорусским гражданам, которые вне зависимости от сферы деятельности укрепляют мирным трудом безопасность Беларуси, приумножают ее национальные интересы. И еще раз подчеркну, что в праздничные дни личный состав вооруженных сил продолжит выполнять задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства, в том числе это и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, усиление участков государственной границы. Все сделаем для того, чтобы обеспечить мир и безопасность наших граждан.
1: Хочется долучиться до этих слов. Сябры, нагадаем, наш спикер, начальник другого отдела управления информацией Головного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Кисель. На этом же дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: От политики, экономики, громадских процессов до музыки, спорту, життевой философии. Столичный гость. Интерактивный эфир. Запрошаем до размовы.
3: Радио «Столица».

во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: радиостолица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица .ру.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Индонезия – один из ключевых партнеров Беларуси в Поуднево-Усходней Азии, заявил Александр Лукашенко у Джакарты на переговорах с президентом этой страны. Керовник нашей державы отзначил, что прогресс достигнут у многих сферах сотрудничества и есть конкретные направки на будущее.
2: В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
1: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом у Мьянбо, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Белорусский лидер сегодня встретится с президентом этой страны Мин Аун Хлайном в формате «один на один». У выніку атаки на беларускі аўтобус у районе мытнага пераходу «Червоны камень» потерпели 3 чалавекі, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Сярод іх двое водзіцеляў і адзін пасажыр. Пацярпелых перавозяць у Гомельскую абласную клінічную бальніцу, дзе ім будзе аказана ўся неабходная дапамога. Падключаны рэспубліканскія спецыялісты. Сітуацыя застаецца на кантролі Міністэрства аховы здароўя. Минску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уночи по Паўднёвым Усходзе, удзень на большей частцы территории краины короткочасовые дожди, месцами навальницы и шквалистые взмацнение ветром. Ночная температура поветра плюс 11-21, удзень до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Витебску 24-26, у Брэсте, Гомелі, Магілёве 25-27, у столицы уначы 12-14, у дзень да 25 градусаў цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

собаками. День-два мы поедем отпочнем. Ну, добра, я думаю, погляджу, будем миленько, приготую ежу, погуляем, фильм поглядим. Да, поглядели комедию, як я мою подлогу после того, як яны хотели з'есть мои пельмени. Яны не просто хотели з'есть, яны вывернули их со стола на подлогу, а потом у двух жерли с задовольнением. Вось такие сябры. Конечно, это было неприемно, але же есть и позитивные моменты. Заусёды есть с кем прогуляться. Напишите, сябры, что у ваших собак, какие у их фишки, что яны умеют. Те поспели уже что-нибудь съесть из вашего стола. Написал нам прямо зараз Альгерт про своих собак. Поздней огучу, долучайтесь и вы. Заходьте у наш телеграм-канал, там у пошку напишите «Радио Столица». И свои все истории пишите под опошним постом. Як звычайно, я их огучу у другой эфирной године. Погнали!

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент прибыл с визитом у Мьянму на переговорах у формате один на один с керовником этой краины Минаун Хлайном. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма повинны выбудовывать отношения, которые станут прикладом для других краин в регионе. Так само президент подкреслил необходимость дать старт новой ступени развития взаимоотношений. Урочистый сход, присвященный Дню Незалежности, проходит у Палацы Республики. Премьер-министр Александр Турчин отзначил, что для белорусов, как и для любой нации, суверенитет является визначальным фактором, який дозволяє з упевненістю глядеть у будущину, будувати моцную і квітнеючу державу. Беларусов закликают устрематься от поездок у приграничные в области России. Держсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал сегодняшний инцидент за автобусом у Бранской области. Он подкреслил, что это было сделано ненаумысно, и гарантовать безопасность у таких поездках, покуль не спынится специальная военная операция, никто не сможет. Каб не подвергать небезпеці себе и близких, держсекретарь закликал звернуть увагу на возможности внутреннего туризма. Музей народной творчести «Бездежский фартушок» открыли после капитального ремонта и реставрации. Урочистую церемонию, примеркованную до Дня Незалежности, жемчужина установы уникальные фартушки. До реставрации их было около 50, теперь представлено с больше за 100. Так само в «Бездежском фартушку» принимают гостей селянский подворок около плеса. Туристы могут почаставаться с травами мясовой кухни, покататься на брычце або санках, в зависимости от пары года, отпочить на природе. Минску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уночью по полдневому сходе у день на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы и шквалистые взмоцнения ветром. Ночная температура по ветра плюс 11-21, у день до 29 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродне 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, у столицы у ночи 12-14, у день до 25 градусов тепла, у другой половине дня краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица, сябры, сегодня мы отзначаем сусветный день собаки. Ну а покуль отзначим, дык расскажу, что чекая нас на дорогах, тому что ситуация была складанной некольки хвилин тому, не хвилин, может годинку, але зараз стало нашмат лепше. Яндекс оценил заторы наши у 5 баллов, рассмокталися, але ж повеличилася колькость аварий. Зараз прямо отбылася авария, на жаль, на проспекте Незалежности, на перекрыжевании Незалежности и Янки Купалы. У сувязи с гэтым затор у бок в улице Ленина от площади Перамоги. Ленина так само шчыльна стоить от Кирова до Незалежности, и у інши бок так само стоить от Нямиги до Незалежности. Будьте уважливыми. Ну и, конечно, памятайте, что працуют мобильные датчики контролю хуткости, як звычайно. Их можно зауважить у Минску и у інших областных городах. Починаем с Минска. Проспекты Дзержинского, Незалежности и Партизанский с камерами сегодня, с датчиками. Так само на улицах Орловской, Аэродромной, Волпшасова, Кижеватого, Московской, Притыцкого и Радиальной яны вас будут чекать. Ну, в Бресте на проспекте Советским, на улицах Радужной и Московской, у Гомеля на проспекте Речицким, на улице Советской, у Гродне на улицах Мясницкой, Карского и Магистральной, ну, у Могилеве на проспекте Шмидта, на улицах Гагарина и Чалюскинцев. Ну и, сябры, расскажу, яким будет завтра надворье. Надворье прикладно такое, як и настрой собаки. Залежить от того, будет солнце, ти будет спякота, зараз расскажу. У Минску чекается плюс 23, плюс 25. Доволи сонечно, але може крышечку и капнуть. Это идеальный день, как пойти на прогулку со своим сябром. Например, с тем, який ходите не на двух ногах, а на четырех лапах. У Бресте плюс 25, плюс 27. Тут ясно, солнце, як в очи собаки, глядить на вас и проситься на прогулку. Тому не отмовляйте ему, идите с задовольнением. Гродно 22-24, пирамидная облачность, махчимы невеличкие опадки. Ветер, як хвост собаки, махает то туды, то сюды, а лишь ветеру такую спякоту для нас это задовольнение. Витебск 24-26, в облачно с прояснениями, в облачность, як собака, який час от часу не хочет выходить на улицу, а лишь треба ему гулять, и вам так само, сябры. У Гомеля будет 25-27. Тут навальница, а лишь навальница это так само не дренно, тому что она принесет с собой дождь, и природа заусёды клопотится, каб усё поливалося у час. У Могилёве будет так само 25-27, и так само махчимы невелич

0: Драйв-чат.
1: 18:40, сябры, сусветный день собаки. Починаю читать ваши коменты, якія вы даслалі у драйв-чат. Заходьте и вы, долучайтеся. Все комментарии читаю у прамым эфиры. Покидайте их под апошнім постом. Альгерт сегодня пиша першим. И кажа, у нас их два, абодва подобраныя. Сибирская лайка, хлопец Айс и лабрадор Вор, дзяўчына Альфа. Вельми добрые, великие собаки, люблю гэтых, конечно, не литературное слово, а лишь выхаванцев, скажем так. Привитание усім, мне подобаются разумные собаки. Ранее у нас был аучар, прожил 14 годов, был вельми разумный, после его был дворняга и таки был дурный, что брахал целый день, и уже годов 10 мы живем только успоминами, написала нам Мальвина. Ну а Василь узгадал Булгакова и дослал мемчик с собачьего сердца. Так, Альгерт яшчэ долучается и дадае на конт побрахать. Наша Альфа брэша на усіх, кто проезжая мимо хаты. Айс значно позднее не смог зразуметь, навошта тая брэша. Але и с часом ён пачаў так само. Дурный приклад заразливы. Так, и вось дослал Альгерт нам своих прыгажунов. Дякуй, дякуй, сябры, дякуй за ваши мемы. Так, за вашу мудрость. Я только отчиняю холодильник, а мой собака раптом отчувая, что он заусёды был голодный. Так, еще один особистый долетел. Мой бульдог ведая команду сериальчики, и он кладется побач на канапу без особливых пытаний. Бачьте, какие разумные у вас живёлы. Нават не побоюся этого слова, сябры. Напишите и вы, шановные, что у вас там, что есть, якая живёлина у вашем доме. Напишите у драйв-чат. Рухаемся, погнали.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, памятайте, свет может быть холодный и жорсткий, але собака – это той, кто завжды чакает без потребований, без критики с хвостом. Любите их, глядите ему в очи и не забывайте, что отданность не завсёды говорится словами. Часом она просто гучит у ритме тук-тук хвоста по подлозе. И, конечно, слухайте «Столицу», бо мы так само ваши щирые сябры. Усих обдымаю, усих так само... святкую з выходными великими, и, конечно, счастья усім и поспехов, покуль.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанье, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент прибыл с визитом у Мьянму на переговорах у формате один на один с керовником этой страны Мина Онхлайном. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма повинны выбудовать отношения, которые станут прикладом для других стран в регионе.
2: Когда-то, встречаясь в последний раз с вами, мы думали и мечтали о том, когда придет этот день, и я смогу вас поздравить с победой. Сегодня это случилось, вы победили, безусловно, безоговорочно. Поэтому я поздравляю вас с этой победой. И еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то. Мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо нашего народа. Господин президент, свой нынешний визит в Мьянму я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали, но нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим, поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями, ну так как когда-то мы до выборов с вами разговаривали и обсуждали проблемы.
1: Урочистый сход, присвячены Дню Незалежности, проходит у Палаца Республики. Премьер-министр Александр Турчин отзначил, что Беларусь упевнено заявила об себе в сусветной арене, и нам есть чем гонориться.
3: За годы независимости мы закрепили свои позиции на мировой арене как государство-сооснователь Организации Объединенных Наций. Заняли свои ниши в системе мировой торговли. К сожалению, международная обстановка не позволяет нам просто выращивать хлеб и растить детей. Пока по периметру наших границ продолжается беспрецедентная милитаризация, пока действуют незаконные санкции и предпринимаются попытки затянуть информационную удавку, мы вынуждены уделять особое внимание обеспечению надежной системы национальной безопасности. В программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденное решением Всебелорусского народного собрания, включено новое направление – укрепление обороноспособности Республики Беларусь и развития отечественного военно-промышленного комплекса. Мы абсолютно мирная страна, никогда не были источником агрессии и твердо выступаем за мирный диалог. Военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Но порох нужно держать сухим, чтобы дать отпор любым посягательствам на независимость Беларуси, попыткам нарушить мирную жизнь наших граждан.
1: Потерпілым у выніку атакі дрона на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, якіх даставілі ў Гомельскую абласную клінічную бальніцу, аказалі дапамогу і адпусцілі дадому. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, пацыенты былі агледжаны брыгадай урачоў-спецыялістаў, праведзены ўсе неабходныя даследаванні, уключаючы камп'ютарную тамаграфію. Акрамя таго, сёння выпісалі аднаго дарослага, які пацярпеў 17 чэрвеня і праходзіў лячэнне ў ваенным клінічным медыцынскім цэнтры, паведамілі ў Міністэрстве абароны. У Мінску зараз 21 градус тепла. По даных Белгідрамета, 3 липеня у Беларусі прогнозуется пераменная воблачность. Уночі по паўночным усходзе, у день на большей частцы территории краины короткочасовые дажджы, месцами навальніцы и шквалистые взмацнение ветром. Ночная температура паветра плюс 11-21, у день до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакаецца. У Гродні 22-24, у Витебску 24-26, у Брэсті, Гомелі, Магілёві 25-27, у столицы уночи 12-14, у день до 25 градусов тепла. У другой половине дня короткочасовый дождь, махчима навальница.
0: Реклама на радио «Столица».
4: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: свете мотораў.
1: Привитание, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. У сувязи со святкованием Дня Незалежности изменится режим работы регистрационных и экзаменационных подразделений у Дзяржаўнай инспекции. Обновленный график будет таким. 2 липеня с 8 до 16.00. Перцяточный день и працовный час скорочены на годину. 3 и 4 липеня – выходные. 6 – працовный день. И он перенесен с субботы 4 липеня. Змены закранают не только регистрационные и экзаменационные подразделения Дзяржаўнай инспекции, але и отделы по грамадзянству и миграции, так само по дозвольной работе городских и районных органов внутренних справ. На участках республиканских дорог на территории паўднёва-заходнего региона сёлета намечено выконать шэраг инженерно-технических мероприемств, накированных на безпеку дорожного руху. У першую чергу яны тычатся безпеки пешеходов. Зараз наладживается экспериментальное проекционное подсветление на автодорозе Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пушча. Дякуючи инновационной технологии, линии и знаки дублюются на проездную участку с допомогой светлодиодных проекторов. Это повышает безпеку у темры и складанных умовах на дворе, створяющий яркий малюнок. До речи, на трассе Р-83 на подъезде до нацпарку Беловежская пушча зроблена музычная дорога. Подчас проезду по шумовых полосах транспорту водители и пассажиры чуют мелодию со знакомитой песни песняров. Учить она на протягу 700 метров. Плануется выконать капитальный ремонт автомобильной дороги Р-104 Жабинка-Кобран у межах населенного пункта Залужжа, а так само Р-8 Лунинец-Пинск. Будет осветленный пешеходный переход на дорозе Р-85 с Лунем Высокая у агроградку Харава. Сетка зарадных станций протягивает пошираться у регионах. Первая худкая зарадная станция постоянного току з'явилась у городку Витебской области. Новая ЭЗС установлена на улице Карла Маркса, 76, и подтримливает ночный тариф. Станция обсталявана двумя коннекторами могутностью до 70 кВт кожный для большинства китайских электромобилей и для европейских моделей. Это позволяет одночасово заряжать два транспортные сродки. Попыт на электромобили у Беларуси, до речи, протягивает расти. Сегодня каждый третий новый автомобиль, который набывается в Украине, является электромобилем.
0: У свете моторов для автоматоров и не только.
2: Ты у дорозе? Радио Столица. Побач. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: Столица 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь готовая допомагать Индонезии в рашении шерагу пытаний, заявил Александр Лукашенко у Джакарте на переговорах с президентом этой краины. Как подкреслил белорусский лидер, у первую чергу это дотычится харчовой безопасности.
2: Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больших объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным, востребованным у вас продовольственным позициям, по поставкам молока, мяса, других продуктов питания сюда.
1: Суверенитет Беларуси подмацаваны широкой географией международных сувязей. Об гэтым заявил премьер-министр Александр Турчин по часу рачыстага сходу, прысвечанага Дню Незалежности.
3: Продвижение Беларуси в страны глобального юга и востока позволило нам успешно противостоять беспрецедентному санкционному давлению Запада. Мы закрепили за собой статус надежного и честного партнера на африканском континенте. Выстроили сильные внешнеэкономические векторы на пространстве от Азии до Латинской Америки. Мы приходим на новые рынки с глубоким уважением к суверенитету, передавая на взаимовыгодной основе белорусские технологии, укрепляя продовольственную безопасность. Беларусь приветствует любое взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической и социально-культурной сферах.
1: Медики Витебской области приняли удел у велопробегу, примеркованным до Дня Незалежности. На старт вышло больше за 200 работников установ охраны здоровья и их близких. Велопробег стартовал на площади Перамоги. Удельники акции склали кветки до вечного огню. Затем колонна прошла по историчным центрам Витебска. Финальным пунктом маршруту стала площадь державного стяга и гербам у парку Тысячагоддя. По данных Белгидромета, 3 липеня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уначы по паўднёвым усходзе, удзень на большей частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру. Начынае температура паветра плюс 11-21, удзень да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у сталіцы уначы 12-14, удзень да 25 градусов тепла, у другой половине короткочасовый дождь, махчимы навальницам.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Заўтра ў Беларусі вялікае дзяржаўнае свята Дзень незалежнасці. Святочныя мерапрыемствы будуць праходзіць па ўсёй краіне. Па традыцыі эпіцэнтрам святкавання ў 3 ліпеня стане Мінск. Каля палаца спорту з 10 до 23 будзе працаваць святочны кірмаш. Разам з тым з 12 гадзін до 23 пройдзе святочная праграма, прымеркаваная да Дня незалежнасці і гала-канцэрт «Разам Беларусь». Беларусь. У верхнім горадзе з 15 гадзін да 17 і з 19 да 21 запланавана канцэртная праграма «Мелодыі роднай зямлі», а ў 9 вечара каля стэлы «Мінск горад-герой» пачнецца святочны гала-канцэрт і акцыя «Заспяваем гімн разам». У Дзень незалежнасці ў Мінску не будзе маштабнага ваеннага параду, але прыхільнікі названай тэматыкі знойдуць чым заняцца. Куды трэба накіравацца, дзе і што можна будзе ўбачыць, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы начальніку другога аддзела ўправлення інфармацыі галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Аляксандру Кісілю.
2: Военное ведомство традиционно выступает одним из главных организаторов и участников торжественных мероприятий. Личным составом вооруженных сил подготовлена обширная праздничная программа, которая охватит все регионы страны в пунктах дислокации соединений воинских частей. Особой популярностью, особенно у юных белорусов, пользуются военно-тематические площадки. Учитывая этот интерес, 3 июля в городе Герои Минске будет развернуто 11 таких площадок. Это в Парке Победы имени Максима Горького, Павлова, имени Уго Чавеса, Куросовщина, в Лошицком парке, возле Чижовки арены, в сквере Мулявина, на площадках у Першего национального гандлёвого дома, Яблоневого сквера, на стадионе военного городка микрорайона Уручи. Еще одна площадка развернута будет у монумента Кургана Славы.
1: А чем на гэты раз будут привабливать гостей военные, поделитесь сокрытами.
2: На площадках жители и гости столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения, военной и специальной техники. При этом, учитывая интерес, в этом году мы увеличили ее практически в два раза, до 80 единиц. Особый сюрприз ждет жителей в Парке Победы. Помимо современных машин, там развернется выставка военной ретротехники. Представят уникальные образцы советской инженерной мысли 30-х годов прошлого века. Это легендарные танки Т-26, мощный средний танк Т-28, колесно-гусеничные быстроходные танки БТ-2 и БТ-7, тяжелый штурмовой пятибашенный танк Т-35, сохранившийся до наших дней в единственном экземпляре. И, конечно, один из главных символов победы Т-34. Программа работы площадок также включает демонстрацию новейших образцов формы одежды, экипировку, работу фотозон, тренажеров, профориентационные точки, военно-спортивные конкурсы и выставки музейных экспонатов. Гости увидят выступления кинологов, воинов-железнодорожников, а также военных оркестров и артистов. Традиционно военнослужащие угостят всех желающих солдатской кашей. С более подробной информацией и временем выступления творческих коллективов на каждой из тематических площадок можно будет ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь. Хочу еще раз подчеркнуть, что работа военно-тематических площадок в дни государственных праздников уже стала доброй традицией, и наши граждане, особо самые юные и маленькие белорусы, с нетерпением ждут и очень рады новым встречам с военнослужащим белорусской армии. Всегда стараемся наши площадки насытить какими-то новыми элементами, новой эксклюзивной программой. Всех секретов раскрывать не буду, но для тех, кто придет на наши точки, будет подготовлено много сюрпризов. Поэтому приглашаю всех желающих, всех наших граждан, всех гостей нашей прекрасной страны. Приходите. Хорошее настроение, эксклюзивная программа. Самые активные участники конкурсов получат уже традиционно сувениры от Министерства обороны. Приходите, отпразднуем этот замечательный день вместе.
1: Ну, несомненно, что такие мероприемства не только позволяют с корыстью бавить час, але еще и серьезно популяризуют профессию родимую оборонять.
2: Таких примеров очень много. Я уже сам 5 лет хожу старшим на Одну из тематических площадок – это парк Павлова. Приходят на эти тематические площадки семьями. Бабушка, дедушка, папа, мама, детки маленькие. И вот у меня даже был пример, что на 9 мая на тематическую площадку пришел уже суворовец Минского суворовского военного училища, который сказал, что вот 4 года были у вас на тематической площадке, появилось желание стать суворовцем, и он поступил и стал суворовцем. И таких примеров очень много. Действительно, формат проведения и участвуют и суворовцы, и курсанты. Они могут поделиться своим опытом с молодежью, рассказать о военно-учебных заведениях. И вот как результат, да, действительно, многим после того, как им рассказали, непосредственно показали, рассказали о системе обучения, какие там особенности, многие выбирают профессию стать военным, защищать родину.
1: Ну, максимум, сделаем некое подогнение.
2: Ну и в преддверии праздника хочу выразить слова благодарности всем белорусским гражданам, которые вне зависимости от сферы деятельности укрепляют мирным трудом безопасность Беларуси, приумножают ее национальные интересы. И еще раз подчеркну, что в праздничные дни личный состав вооруженных сил продолжит выполнять задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства, в том числе это и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, усиление участков государственной границы. Все сделаем для того, чтобы обеспечить мир и безопасность наших граждан.
1: Хочется долучиться до этих слов. Сябры, нагадаем, наш спикер, начальник другого отдела управления информации Головного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Кисель. На этом же дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: От политики, экономики, громадских процессов до музыки, спорту, житевой философии. Столичный гость. Интерактивный эфир. Запрошаем до размовы.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Грэчаскі пауэр-метал гурт Firewind і іх геніяльны лідар, гітарыст-віртуоз Газ Джы прайшлі зусім нетыповы і вельмі захапляльны шлях да сусветнай славы. Калі Газ Джы толькі пачынаў праект Firewind у пачатку 2000-х, у яго нават не было пастаяннага складу музыкантаў у родным горадзе Салонікі. Свой першы альбом ён запісваў унікальным на той час спосабам праз інтэрнэт. Гэта быў сапраўдны кааператыўны праект. Газ просто отправлял свои космичные гитарные рифы по электронной почте вокалистам и барабанщикам из інших краин, яких он николи в житті до гэтага не бачив уживую. И только после поспеху релизу гурт нарешті собрался на одной репетиційной базе. Феноменальная и вельми хуткасная техника игры Газа Джи привела до того, что его зауважил сам великий и жахливый Оззи Осборн. Газа запросили занять место самого Зака Уайлда. И он стал официальным лид-гитаристом Оззи, записал с ним знакомитый альбом Scream и отыграл масштабные сусветные стадионные туры. Гэты колоссальный статус моцно поднял популярность и самого гурта Firewind, перетворивши их у одних из головных зорок европейского металла. Слухаем их эпичный и могутный трек Firewind – Teenage Idol.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: какая жизнь человека, если много в ней омега?
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Rock Life, Pink Floyd, Пульс, другая частка. У червені 1995 года альбом «Пульс» занял первое место у чарте Великобритании. За первый тиждень продадено 198 тысяч копий. А у липені 2006 стал восьмикратно платиновым у США. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

надея. Там правда, там выйсте. Есть життя, есть надея. Там правда, там выйсте. Есть життя, есть надея. Есть життя, есть надея.